0: двигатель тебе нужна? У тебя есть книга? А ты просто не пошел туда?
1: Да, да. Я нашел на деле.
0: Номер книги лежит. Номер, так я возвращаю, когда номер, или номер ячейки.
2: Ну, вот, на фото.